0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
3: Всем салют, это Филат ФКРС.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

окне время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Александров является одним из вероятнейших мест нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Жасмин» и группы «Рок-Острова». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

спортивные программы, новости и новинки. Подписывайся на «Радио Родных Дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

знаю, но опять ничего не придумаю. Я

0: речных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. 111 миллионов россиян могут отправлять близким любые суммы, оплачивать коммуналку без комиссии ограничений. Сбер сделал бесплатными переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ через приложение Сбербанк Онлайн. Сбер проанализировал переводы, и в 68% случаев деньги переводят для заботы или поддержки. Почти треть переводов – это помощь родителям или детям. Лень полезна для человека. Она дает восстановление и защищает от эмоционального и физического переутомления. Об этом напоминают россиянам психологи. По их словам, человеческий мозг и нервная система не могут постоянно находиться в режиме продуктивности. Поэтому нужны периоды, когда человек просто лежит, гуляет, смотрит в окно или занимается чем-то совершенно необязательным. С 30 июля по 31 октября в Красноярске впервые проходит фестиваль уличного искусства «Рассветы». Проект приурочен к подготовке к 400-летию города. В программу вошли создание 8 арт-объектов и образовательные события. 6 муралов появятся на фасадах жилых домов. А, например, 23 августа пройдет городской фестивальный день с росписью арт-объектов, музыкой и лекциями. Детские аттракционные площадки в России сделают безопаснее. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: На заводе в городе Инза производят особый кирпич, который в 8 раз теплее обычного.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Игорок, Константин Донской и Добрые Новости. Здравствуйте. Детские аттракционы и площадки в России сделают безопаснее. В стране планируют ввести новые стандарты оборудования для мест отдыха. Усиленный контроль связан с поломками и неисправностями парков. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что для всех регионов нужны единые правила, регулярные инспекции и понятные требования к допуску посетителей. Александр Овечкин и еще 4 россиянина вошли в число главных кандидатов на включение в зал хоккейной славы после завершения карьеры. Это вратари Сергей Бобровский и Андрей Василевский, а также нападающие Никита Кучеров и Евгений Малкин. Напомню, сейчас в зале хоккейной славы 11 российских хоккеистов. Старинные предания, легенды и фольклор разных народов России экранизируют в новом анимационном цикле «Сказки народов России». Проект приурочен к 2026-му. Он, напомню, объявлен годом единства народов страны. Первой историей стала нганасанская сказка «Девушка и луна». Отмечу, что нганасаны – один из древнейших коренных народов Крайнего Севера. Остров мечты стал крупнейшим тематическим парком развлечений России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда из Астрахани в Швецию был завезен особый сорт яблок. Приготовленный из этих плодов сорт сидра в Швеции по сей день называется Астрахан.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Их дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Новый рекорд зарегистрирован в Книге рекордов России. После открытия уличной части «Остров мечты» официально стал самым большим тематическим парком развлечений России. Теперь он объединяет 15 тематических зон, 10 в крытой и 5 в открытой части парка. С запуском последней в парке появились новые тематические зоны, аттракционы и прогулочные маршруты. С 1 сентября продолжительность уроков для первоклассников в течение первого полугодия должна составлять 35 минут. В третьей и четвертой четвертях продолжительность занятий увеличится до 40 минут. Сокращенные уроки не единственная привилегия первоклашек. С этого года у них не будет домашних заданий. Эксперты объяснили, как кошки узнают о скором возвращении хозяев. И дело не в мистике, а в природной чувствительности и биоритмах. Кошки ориентируются по внутренним часам. Если хозяин возвращается в один и тот же час, животное выстраивает четкий график ожидания. Эта способность основана на отличной памяти. Но ключевой фактор, конечно, любовь. Питомец встречает человека именно потому, что сильно привязан к нему. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова, императрица.

0: них идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Певице Юлиане Карауловой повезло начать свою карьеру в популярном коллективе со 100% хита. Песня «Вместе мы» группой Five Star Family стала одним из главных хитов коллектива и визитной карточкой начала 2010-х. Композицию написали Анастасия Кривенко, Максим Контарев и бессменный участник группы Валерий Ефремов. Песня была записана в 2011-м, а официальный релиз состоялся весной следующего года. Композиция стала 7-м и финальным синглом с дебютного альбома группы «Зачем?».
1: Сумасшедший мир расставил стены, неизвестных двое в этом уравнении. Я был глуп, не верил в чувства ярче света. Это больше жизни, это выше неба.
0: Особую значимость треку придает тот факт, что он стал первым по-настоящему громким хитом группы после смены солистки. В 2011-м коллектив покидает Ольга Засульская. Она точно вам более известна под псевдонимом Лоя. Вместо нее в группу пришла выпускница проекта «Фабрика звезд 5» Юлиана Караулова. И эта песня помогла закрепить успех обновленного состава. Композиция, по сути, стала настоящим танцевальным гимном для миллионов влюбленных пар того времени. Забавно, что новая волна популярности случилась несколько лет назад. Ускоренная версия припева со словами «Я с тобою как в раю» стала вирусным трендом. Пользователи массово снимали под эти строчки милые и романтичные видеоролики.
2: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения в одном.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В России набирает популярность тренд на отдых в стиле «французское воскресенье». Что же это такое и какова его история? Сторонники этого тренда предлагают отказаться от стремления сделать выходной максимально продуктивным и посвятить последний день недели спокойствию, общению с близкими и восстановлению сил. Тренд стал своеобразным ответом на современную культуру постоянной занятости, когда даже свободное время превращается в список обязательных дел – тренировки, саморазвитие, генеральная уборка или выполнение отложенных рабочих задач. Вместо этого людям предлагают замедлиться и позволить себе отдых без чувства вины. Свое название тенденция получила благодаря французскому образу жизни. В этой стране воскресенье традиционно считается семейным днем. Его принято проводить в спокойной атмосфере. Во многих французских городах по воскресеньям сокращают часы работы магазины, рестораны и другие заведения. То есть создают условия для того, чтобы люди уделяли больше времени семье и друзьям. По мнению психологов, подобный подход помогает снизить уровень эмоционального напряжения и предотвратить выгорание. И в конце самое приятное. Последователи французского воскресенья в этот день советуют отказаться от будильника.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Почти каждая семья Луховиц связана с авиационным заводом.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засиркова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, согласитесь, есть разница в том, чтобы сказать, что сегодня утром вы ели яичницу или то, что на завтрак вы употребляли фриттату. А меж тем, это, по сути, одно и то же. Фриттата – итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Согласитесь, и мы с вами делаем так не одно десятилетие. Просто не знали, что если добавить колбасу или сыр в яичницу, то получится это самое фриттата. Интересно, что исконно итальянское блюдо – это простая, сытная крестьянская еда. Ее чаще всего готовили из лука и яиц. Иногда добавляли тертый сыр пармезан или картофель. Готовится фриттата на очень медленном огне. Взбитые яйца заливаются на дно сковородки, затем кладется начинка. Когда нижний слой фриттата начинает запекаться, посуду можно закрыть крышкой и довести до готовности на еще более медленном огне. Подавали такую яичницу со свежей зеленью и свежими томатами. Со временем фриттата стала популярна по всей Италии и приобрела региональные особенности. Так, например, неаполитанскую фриттату часто готовят с использованием макарон. Вот так сюрприз.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения в одном миксе.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. У модного слова «мэтч» сразу несколько значений. Причем первоначальное сейчас, по сути, отошло на второй план. Если очень коротко, то «мэтч» — это идеальная пара. Еще несколько лет назад слово обозначало в основном взаимность в приложениях для онлайн-знакомств. В то время, если пользователи оценили профили друг друга положительно и поставили лайк, приложение информировало обоих участников о появлении совпадения. А вот сейчас «мэтч» — англицизм, который используют в разных сферах деятельности. Он может также означать общее совпадение интересов, желаний или даже совместимость в целом. Также сегодня слово используется для описания процессов, которые связаны с оптимальным выбором, совмещением или настройкой компонентов. В контексте подбора сотрудников «мэтч» означает совпадение, соответствие кандидата требованиям вакансии и корпоративной культуре компании. А, например, в дизайнерской практике «мэтч» часто используется для обозначения идеального сочетания цветов, материалов и визуальных элементов в дизайн-проекте. Ну а вообще, уважаемые слушатели, вы и радио «Родных дорог» — это полный мэтч.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина и Карина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вариант».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Ивановой. Здравствуйте. Певице Юлиане Карауловой повезло начать свою карьеру в популярном коллективе со 100% хита. Песня «Вместе мы» группой Five Star Family стала одним из главных хитов коллектива и визитной карточкой начала 2010-х. Композицию написали Анастасия Кривенко, Максим Контарев и бессменный участник группы Валерий Ефремов. Песня была записана в 2011-м, а официальный релиз состоялся весной следующего года. Композиция стала 7-м и финальным синглом с дебютного альбома группы «Зачем?».
1: Сумасшедший мир расставил стены, неизвестных двое в этом уравнении. Я был глуп, не верил в чувства ярче света, это больше жизни, это выше неба.
0: Особую значимость треку придает тот факт, что он стал первым по-настоящему громким хитом группы после смены солистки. В 2011-м коллектив покидает Ольга Засульская. Она точно вам более известна под псевдонимом Лоэ. Вместо нее в группу пришла выпускница проекта «Фабрика звезд 5» Юлиана Караулова. И эта песня помогла закрепить успех обновленного состава. Композиция, по сути, стала настоящим танцевальным гимном для миллионов влюбленных пар того времени. Забавно, что новая волна популярности случилась несколько лет назад. Ускоренная версия припева со словами «Я с тобою как в раю» стала вирусным трендом. Пользователи массово снимали под эти строчки милые и романтичные видеоролики.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: Я скучаю.
1: Любимый.
2: Давай же. Давай, пожалуйста.
0: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был самый.
3: Сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В России набирает популярность тренд на отдых в стиле «французское воскресенье». Что же это такое и какова его история? Сторонники этого тренда предлагают отказаться от стремления сделать выходной максимально продуктивным и посвятить последний день недели спокойствию, общению с близкими и восстановлению сил. Тренд стал своеобразным ответом на современную культуру постоянной занятости, когда даже свободное время превращается в список обязательных дел – тренировки, саморазвитие, генеральная уборка или выполнение отложенных рабочих задач. Вместо этого людям предлагают замедлиться и позволить себе отдых без чувства вины. Свое название тенденция получила благодаря французскому образу жизни. В этой стране воскресенье традиционно считается семейным днем. Его принято проводить в спокойной атмосфере. Во многих французских городах по воскресеньям сокращают часы работы магазины, рестораны и другие заведения. То есть создают условия для того, чтобы люди уделяли больше времени семье и друзьям. По мнению психологов, подобный подход помогает снизить уровень эмоционального напряжения и предотвратить выгорание. И в конце самое приятное. Последователи французского воскресенья в этот день советуют отказаться от будильника.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Бийск – самый старинный город Алтайского края.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, согласитесь, есть разница в том, чтобы сказать, что сегодня утром вы ели яичницу или то, что на завтрак вы употребляли фриттату. А меж тем, это, по сути, одно и то же. Фриттата – итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Согласитесь, и мы с вами делаем так не одно десятилетие. Просто не знали, что если добавить колбасу или сыр в яичницу, то получится это самое фриттата. Интересно, что исконно итальянское блюдо – это простая, сытная крестьянская еда. Ее чаще всего готовили из лука и яиц. Иногда добавляли тертый сыр пармезан или картофель. Готовится фриттата на очень медленном огне. Взбитые яйца заливаются на дно сковородки, затем кладется начинка. Когда нижний слой фриттата начинает запекаться, посуду можно закрыть крышкой и довести до готовности на еще более медленном огне. Подавали такую яичницу со свежей зеленью и свежими томатами. Со временем фриттата стала популярна по всей Италии и приобрела региональные особенности. Так, например, неаполитанскую фриттату часто готовят с использованием макарон. Вот так сюрприз.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. У модного слова «мэтч» сразу несколько значений. Причем первоначальное сейчас, по сути, отошло на второй план. Если очень коротко, то «мэтч» — это идеальная пара. Еще несколько лет назад слово обозначало в основном взаимность в приложениях для онлайн-знакомств. В то время, если пользователи оценили профили друг друга положительно и поставили лайк, приложение информировало обоих участников о появлении совпадения. А вот сейчас «мэтч» — англицизм, который используют в разных сферах деятельности. Он может также означать общее совпадение интересов, желаний или даже совместимость в целом. Также сегодня слово используется для описания процессов, которые связаны с оптимальным выбором, совмещением или настройкой компонентов. В контексте подбора сотрудников «мэтч» означает совпадение, соответствие кандидата требованиям вакансии и корпоративной культуре компании. А, например, в дизайнерской практике «мэтч» часто используется для обозначения идеального сочетания цветов, материалов и визуальных элементов в дизайн-проекте. Ну а вообще, уважаемые слушатели, вы и радио «Родных дорог» — это полный мэтч.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: далеко. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Дубний – один из элементов таблицы Менделеева, был получен в городе Дубна и назван в честь него.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Стаса Пьехи в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Гости из будущего» и группы «Хай-Фай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Телебашня в городе Пятигорске возвышается выше, чем любая другая в Европе.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 99,8 FM.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.